0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу несет на руках.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Такую, как ты, невозможно не встретить. Такую, как ты, невозможно забыть.
1: СВХ+.

Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Но ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Это кружим мы с тобой до рассвета.
0: СВХ Плюс.

0: хорошего настроения можно не возвращать.
1: Лето на
0: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
0: СВХ плюс.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Рокет Лепсе. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: СВХ Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяная.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.
2: Это

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: Проверил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя час.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Теперь он пьяный под моей вине.
0: СВХ плюс.
2: Все

0: последний раз.
1: Высокие ближе к солнышку. Низкие к пляжному песочку. Лопоухие к радио. У всех свои плюсы.
2: Юль на плюсе.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе. Звездами ночами.
2: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+ или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которую слушаешь.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl. Стоит того.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсала». Группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсала».
3: Люди ночами.
2: Билеты на FridayTicket.com.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть вокруг и все.
0: 100% хиты.
2: Я не слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
1: Все, что хочешь от жизни, бери.
0: Которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr kārts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
2: Что? Как?
1: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

стопроцентные хиты.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Проверили розы.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelis.lv.
3: Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если что, я пахну.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шот. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шот не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер шоу!

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, за мысли слова, и проще говоря.
0: 100% хиты.

0: СВХ плюс.
1: Мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
6: Прощайте, Ганка, сэр, твои губы сладкими, как вин.
7: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
8: СВХ плюс.

0: Утреннее для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и Хесбургер майонез с паприкой.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того!
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы «Новослип». Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
3: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Все будет хорошо.
1: СВХ+.

0: что?
1: Учиться — это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка 6 евро. Канцелярские товары разные виды 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
2: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
3: Что? Как?
2: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Стоп. Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Стоит того.
4: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
5: Что? Как?
4: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.
8: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
9: «Магнитики» – твое путешествие начинается здесь.
10: Кто сказал, что лето заканчивается в августе? С Atlantic Travel оно может продолжаться столько, сколько захотите вы, а выбрать подходящее путешествие можно на atlantic.lv. Бархатный сезон – это время, когда море все еще теплое, солнце уже мягче, на пляжах становится свободнее, а цены на путешествия приятнее. Продолжите лето в Турции. От 400 евро на человека отправляйтесь за красотой Адриатики в Черногорию. 470 евро на человека. Выбирайте Крит от 500 евро или солнечный Тунис от 580. Все актуальные варианты даты и отели смотрите на atlantic.lv. А если хочется средиземноморской эстетики, красивых городов и особенной атмосферы, Мальорка или Сицилия от 620 евро на человека. Не убирайте летние вещи слишком далеко. Возможно, ваш лучший отпуск в этом году еще впереди. Заходите на atlantic.lv, сравнивайте предложения и выбирайте свое продолжение лета. Atlantic Travel. Продлите лето там, где оно и не собиралось заканчиваться. Все предложения на atlantic.lv. А если нужна помощь с выбором, ждем вас в офисах Atlantic Travel на Меркеле 19 или на Базнице с 9/11.
11: Магнитики.
12: Пульс планеты.
10: Дамы и господа, представляю вам тревел-эксперта и соведущую программы «Магнитики» Юлию Римлину. Юлечка, привет!
13: Привет, всем добрый вечер.
10: К новостям?
13: К новостям. Давай начнем с самых главных новостей на этой неделе. Уже, наверное, многие из вас ходили, посмотрели самый громкий фильм. Это про...
10: Кристофер Нолан, Одиссей.
13: Да, конечно, Одиссей. Нет, я не сходила. Я собираюсь, на днях схожу. Но мы сегодня хотели бы рассказать о том, что, несмотря на то, что вот буквально несколько дней там прошло, люди уже составили маршруты и решили поехать по местам сюжета.
10: Так.
13: Места, там совершенно богатейший материал, потому что картину снимали в 6 странах. Угу. В Греции, в Италии, в Марокко, в Исландии, Шотландии и США. Потому что сам Нолан подчеркивает, что специально работал на настоящих локациях, чтобы шторм или море, они выглядели так же, как в документальном кино. Ну, и зрителю, конечно, хочется там оказаться. Ну, и если строить маршрут, то по логике сюжета стоит начать с Трои. Это Турция. Там археологический комплекс, он открыт все лето. Можно залезть внутрь копии Троянского коня, пройти по 9 слоям древнего города, дальше Итака в Греции. Одиссей добирался до нее 10 лет, а турист пройдет ее за день, включая знаменитую пещеру Нимф. Ну и обязательный, конечно же, набор греческой классики. Дельфы с оракулом на склонах Парнаса, Микены с львиными воротами, легендарное царство Агамемнон. Ай, я не выговорю.
10: И не надо.
13: Агамемнона. Вау. Вот. Ну и те, кто хочет совместить это с Италией, а бархатный сезон у нас как раз-таки в Италии, то прямая дорога на Сицилию. Тармина с ее древнегреческим театром, видом на Этну и Сиракузы. Ну и любителям необычного тот остров, который ты уже посетил, это Мальтийский остров Гоза. По легенде, именно там нимфа Калипсо задержала Одиссея на пути домой.
10: Ну, на острове Гоза, к сожалению, не побывал. Это один из островов Мальтийских. А вот на самом, в самой Мальте, в столице Валетта, там тоже локации для съемок. И там, кстати, снимали «Игру престолов». Вот. Ну, да ладно. А если возвращаться к Одиссею Нолана, по-моему, про этот фильм говорили, что это последний фильм, который сделан в классическом виде, когда снимали на пленку. Там минимум спецэффектов. Ну, вот таких вот от ИИ, скажем так. Он для съемок этого фильма настоящий вот этот корабль «Дракар» построил, на котором все это дело снималось. В общем, я уже хочу
13: поэтому
10: это все посмотреть.
13: Тем более, надо идти смотреть. А потом ехать в готовый тур. Кстати, вот собрали этот тур. Удовольствие недешевое. Порядка 10 тысяч евро с человека. С перелетами, экскурсиями. Там дней 13 вроде как в этом туре. Это не реклама. Это. Пока мы еще не собрали такой тур. Но если будет спрос...
10: Почему бы и нет?
13: Почему бы и не собрать? Ребят, поехали.
10: А я расскажу и напомню, мы об этом уже, скажем, говорили, но расскажу вот о чем. В странах ЕС с 30-го года планируют отказаться от использования одноразовой пластиковой пленки для упаковки чемоданов в аэропортах. Сам регламент вступил в силу в 25-м году, а применяться начнет с 12 августа 26-го года. Не совсем понятно из этой новости, когда точно все это будет отменено. Часть требований, включая ограничения на отдельный вид одноразовой пленки, будет вводиться постепенно до 30-го года. В качестве альтернативы пассажиры смогут использовать многоразовые защитные чехлы, ремни и другие способы защиты багажа. То есть готовьтесь к тому, что вот обматывание чемодана...
13: Ты обматывал когда-нибудь?
10: Никогда не обматывал.
13: Я тоже не обматывал.
10: Если честно,
13: в голову не приходило.
10: Знаешь, ну, стоят же в аэропортах эти вот специальные...
13: Ты знаешь, мы так давно уже пьем из бумажных этих трубочек, да, что очень странно, что столько пластика расходовалось на то, чтобы упаковать чемоданы. Что все очень логично, все понятно.
10: Давай напомним, мы об этом уже говорили, но опять-таки вот к этому же закону с 30-го года в гостиницах перестанут использовать мини-флаконы с шампунями, гелями для душа и другими косметическими средствами, а также мыло в индивидуальной упаковке. Уже во многих отелях перешли на большие дозаторы.
13: Уже для отелей это экономно.
10: Да, да. А также изменения коснутся кафе и ресторанов. Заведения больше не смогут использовать пластиковую упаковку для порционных соусов, сахара, соли и сливок. Да, мы об этом тоже говорили. Но вот потихонечку, помаленечку, и это будет убрано из ресторанов. При этом ограничения на распространение на еду на вынос и медицинские учреждения не будет касаться. Насколько я понимаю. Давай, твоя
13: новость. Ну и замечательно. Ты знаешь, я не могла обойти своим вниманием такую новость, это даже не новость, наверное, а такой некий дайджест. Мы иногда вот задумываемся про то, куда бы поехать на уикенд. И так сразу главные города Европы такие. Лондон, Париж или Рим. И вот как ты думаешь, какой город самый экономичный с точки зрения поездки?
10: Давайте,
13: ну, а так, на уикенд.
10: Давай я тебе скажу, какой бы я выбрал город, да? То есть я чуть-чуть вернусь, поскольку я подглядел в твою эту новость, я знаю, какой город в этой новости самый экономичный. Из этих городов я бы сейчас все-таки выбрал Лондон. Потому что мне посчастливилось два раза побывать в Риме, в том же самом. Вот он меня не впечатлил, если честно. Я не знаю, почему.
13: Рим.
10: Рим вообще не впечатлил меня. В отличие от всей остальной.
13: То есть ты гуляешь три дня, и вот эти бюсты.
10: Бюсты. Огромное количество маленьких машин, огромное количество пробок, какая-то суета, что ли.
13: Но он очень громкий, да. Очень жаркий, очень такой горячий.
10: Бюсты, развалины. И как бы вот этой вот красоты Италии.
13: Места Дэна Брауна, да.
10: Да, а сейчас еще и для того, чтобы тебе монетку в фонтан Треви бросить, еще и заплатить за это надо. Ну, извините, друзья мои, без меня.
13: Ну, потому что самый дешевый, откроем секрет, город из всех трех с точки зрения поездок, это именно Рим. И Рим, они отреставрировали множество достопримечательностей, обновили общественные пространства, расширяют линию метро, все больше пешеходных зон вокруг Колизея. И сам город, как живой музей под открытым небом. Кому-то это нравится. Вот, и он самый дешевый, а самый дорогой как раз-таки это Лондон. Я думаю, что многие знают, кто едет в Лондон, что цены за ночь даже в трехзвездочном отеле в среднем в сезон могут достигать и 300, и 400 даже евро. И что называется, купили билеты по 20 евро в одну сторону до Лондона, а потом такие, оп, а где же я буду жить? Это очень частая история у моих друзей, например.
10: Потом, когда ты еще покупаешь из аэропорта билет, чтобы доехать до Лондона, ты оп, это сколько, вот это столько стоит проехаться, грубо говоря, от аэропорта. Да ладно, и обратно еще.
13: Слушай, это классика, вот это купить дешевый билет, а потом понять, сколько вообще тебе все остальное будет стоить, и что тебе дорога от аэропорта может стоить в 5 раз дороже, чем сам билет. Да. Париж посерединке. После Олимпиады город стал и зеленее, и удобнее. Там больше 1000 километров велодорожек. Расширяют метро. Лувр готовит крупнейшее за десятилетие обновление отдельный зал для Моны Лизы. Кстати, были споры, да, что Мона Лиза, насколько вообще это переоцененный шедевр, и стоит ли вообще идти в вот эту очередь стоять смотреть. Недавно видела очень горячий спор, там больше 1000 комментариев было. Именно про вот, настолько слушали людей триггерит Мона Лиза. Открыть Нотр-Дам, опять-таки. Uh-huh. Оно уже сколько, года полтора-два как открыли, да. Естественно, гастрономия шикарная, 120 мишленовских ресторанов даже больше. Ну и вечерняя Эйфелева башня. Каждый час вспыхивает огнями. И, кстати, про Париж они недавно открыли Сену для купания. Uh-huh. Вот Сена — это была грязная река, которую вообще там страшно было подходить. Вот буквально недавно новость прошла, что открыли они все-таки Сену для купания.
10: Я думаю, здесь и Олимпиада повлияла. Они тогда уже собирались
13: там
10: сделать
13: же плавали
10: одно из соревнований.
13: Точно.
10: Как раз-таки в Сене, и они ее под это дело очищали. А с такой температурой, как у них была в Париже вот месяц назад, они купались во всех фонтанах.
13: Действительно.
10: Мне кажется, где была вода, там они купались. Вот. Девушка одна в ванне спала ночью, поскольку во многих старых домах там нет кондишки, она просто наливала воду и спала в ванне, чтобы как-то спасаться от жары. Великобритания предупредила о смертельных отравлениях фальсифицированным спиртным. Мы об этом тоже уже говорили в одной из программ, но давайте-ка повторим сейчас.
13: Крутку в Великобритании?
10: Нет. Как раз-таки в других странах, куда едут туристы. Помнишь, мы с тобой, по-моему, про Бали говорили? Согласно официальному бюллетеню, предупреждение касается 29 государств в черном списке стран с подтвержденной угрозой метанолового отравления. Вошли Турция, Таиланд, Египет, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Индонезия, включая Бали, Малайзия, Иордания, Марокко, Кения, Мексика, Бразилия, Коста-Рика и другие страны. Причиной паники стало массовое загрязнение контрафактного алкоголя метанолом, крайне токсичной формы промышленного спирта. Эксперты заявляют, что доза всего лишь 30 мл, то есть рюмочка и до свидания. Это или смерть, или полная инвалидность, слепота и так далее. Алкоголем вот в этих странах будьте предельно внимательны.
13: Знаешь, я бы, наверное, прокомментировала еще этот момент так, что вот иногда выбирают самые дешевые отели, вот бывает так, знаешь, вот хочу в Турцию самый дешевый отель.
10: Это
13: вот
10: другое дело, да.
13: И как бы люди говорят, что ну вот мне просто вот переночевать и все, какая мне разница. Но все равно человек там будет есть, пить, и вот эти вот риски вот в самых, ну, каких-то там таких нехороших, очень-очень-очень дешевых размещениях, они не только в том, что там, допустим, будет маленькая комната или там не старая кровать, да, ну, как бы, и, ну, в том числе и питание, и алкоголь. Поэтому вот на это, мне кажется, нужно обращать внимание именно, видишь, тут вот еще и UK про это дело написали.
10: Просто там британские туристы пострадали, даже умерли, на самом деле. самом деле. Вот, по-моему, дело, история была про Бали, где просто-напросто подбирают бутылки из-под фирменного алкоголя, заливают их, упаковывают как надо, и потом продают в местных барах, и там практически, ну, вот как лотерея. Ты можешь попасть в пятизвездочном каком-то отеле вот на эту гадость и потерять здоровье, а может быть даже и жить. Давай хорошую новость расскажу.
3: Ладно, я про пятизвездочные отели не очень верю в это, но в каком-то барчике в Бали, на Бали, наверное, можно. Ну, давай перейдем к приятному. Есть еще один интересный рейтинг. Экспедия сделала хот-лист новых островов. Острова следующей волны, они так их назвали. Это те острова, которые будут популярны в ближайшее время, о которых сейчас, возможно, не все даже знают.
10: Ну-ка, ну-ка.
3: И вот первое среди европейских занимает остров Порту-Санто. Ты знаешь, где этот остров?
10: Порту-Санто?
3: Да.
10: Ну, около Португалии какой-нибудь, нет?
3: Он рядом с Мадейрой. Это буквально там где-то минут 30 или 40 на пароме.
10: Мадейра – это Португалия, да?
3: Мадейра – это Португалия, да.
10: Ну, я по языку мне понял, что это, да.
3: На Мадейре практически нету хороших пляжей. То есть там очень скалистые берега и океаны. Ну, нету вот этого вот пологого все, как мы любим, входа в море, в океан, там океан. И вот Порту-Санто – это остров, который недалеко расположен с очень длинным, красивым белым пляжем. И многие, кто приезжают на Мадейру из Фуншала, либо несколько минут перелет, вот, или... Нет, все-таки пара... полтора часа на пароме, да. Вот, такой вот есть остров. В Греции в рейтинге остров Сирос. Четвертая строчка в этом топ-10 – это Кикладские острова, но полная противоположность шумным соседям Санторини и Миконосу – те же белые домики, синие купола, только нет толп туристов. Запросы в последнее время выросли на 60%. Это остров Сирос, обратите внимание, да? Столица Эрмополи с венецианскими особняками, красивыми неоклассическими зданиями. Есть средневековый квартал с мраморными улочками. Местный специалитет лукум со вкусом розы, бергамота и мастики под бокал греческого вина.
10: Хочу.
3: Я тебе продала, да, остров Сирос?
10: Все, я сейчас, я готов.
3: Ну и замыкает европейскую тройку Лофотенские острова в Норвегии, холодное пятое место. Это, конечно, не про загар, про природу, острые скалы, чистейшие фьорды, рыбацкие деревушки, все как с открытки, так что Лофотенские острова тоже в топе будущих
10: открытий
3: наших туристических.
10: И магнитиков.
3: Да, и магнитиков.
10: Мы прервемся, у нас еще есть новости, у нас сегодня будет несколько необычных конкурс, готовьтесь.
5: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
11: С ума вы сошли, в голове иллюстрации, как мы полетим, мне нужно...
5: СВХ+.

0: вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: Путешествие в прямом эфире. «Магнитики».
2: Ну что ж, давай-ка еще новости, и после этого мы конкурс организуем. Юль, ты хотела рассказать про...
3: А я хотела рассказать про то, как работают железнодорожные проездные.
2: Давай.
3: Знал ли ты, что есть способ увидеть Европу без очередей, которые в аэропортах, на поезде, и существует единый железнодорожный проездной, который открывает дорогу сразу в 33 страны?
2: Нет, не знал.
3: Садишься практически на любой поезд, едешь из города в город, называется он EU-Rail, то есть EU-Rail,
2: да.
3: Или Inter-Rail.
2: Ага.
3: И что важно для нас в Латвии, нам нужно покупать именно Inter-Rail. Rail,
2: угу.
3: Потому что вот этот EU-Rail, это для гостей из Азии, Африки, Америки и Океании. То есть мы, живя в Латвии, вот его покупаем. Работает он благодаря договоренностям. И тут можно взять два варианта. Global Pass — это когда вы катаетесь по разным странам, можно выбрать отдельные дни в течение месяца или взять непрерывный проездной аж до 3 месяцев. Например, вот если вы решили ехать в одну страну, есть такой One Country Pass, это второй вариант, от 3 до 15 дней поездок и проездной по греческим островам на 4 дня стоит около 97 евро

0: в Брюсселе, поужинать в Люксембурге и вот такое вот путешествие совершить на поезде, без самолета, без машины, то есть абсолютно так вот налегке покататься по Европе. Для любителей севера есть Nordic Pass. Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия от 164 евро. Это не реклама, просто называем цены на то, сколько это стоит. Один маршрут у вас там: Копенгаген, Осло, Стокгольм, Хельсинки, датские пейзажи, шведские, норвежские фьорды, финский саун. Идеальный вот способ почувствовать Европу медленно и со вкусом. Знаешь, для меня это тоже было на самом деле интересная новость, потому что я никогда не пользовалась этим. И обязательно в этом году попробую. Интеррейл можете загуглить и посмотреть. Может быть, это ваш новая идея для вашего путешествия.
1: Идея вообще шикарная. Я так понимаю, надо уточнить. То есть ты можешь в любой момент с этого поезда сойти и потом по этому же проездному...
0: Как можно?
1: То есть проездной
0: используем.
1: Как автобус, хоп-хоп-хоп.
0: Ты просто бронируешь.
1: Блин, как классно.
0: Да, представляешь, как классно. Классно, да. Там есть только один подводный камень. В базовую цену не входит бронирование мест. То есть вот надо будет доплачивать.
1: Где-то там на вокзале или где-то в интернете можно... Да. Еще доплачивать,
0: да? За бронирование, если ты хочешь конкретное место, да, то
1: самое главное, чтобы доплата не была в районе стоимости самого проездного. Вот это надо пробить.
0: Я к следующей программе попробую что-нибудь побронировать и расскажу вам обязательно.
1: Вопрос от предыдущего, пожалуйста.
0: Хорошо, договорились.
1: Послушай, идея шикарная, не знаю, прилететь куда-нибудь на каком-нибудь лоукостере, а потом вот так вот объехать пол Европы, глядя в окно. Я представляю, какая это красота.
0: Да.
1: Здорово, здорово, здорово. Давай-ка я эту новость украшу вот этим сообщением. Самый милый вымогатель был обнаружен в Таиланде. В тайской провинции Краби местный кот стал интернет-сенсацией, героем вирусных роликов. Серый полосатый питомец придумал бесконтактный способ вымогать лакомства у иностранных путешественников. Обычные прогулки возле супермаркета для туристов превратились в забавный аттракцион. Кот встречает прохожих на улице, привлекает свое внимание и ведет их в ближайший мини-маркет. Да? Внутри он безошибочно направляется к отделу с товарами для животных. Главный маневр: питомец садится напротив полки с лакомствами для котов и пристально смотрит на жертву, а потом, соответственно, на пакетики. На жертву, на пакетики. Как умеют смотреть коты, ты, наверное, знаешь, да, вот этими огромными глазами.
0: Знаешь, ты сейчас рассказываешь прям как про мою собаку. Надеюсь, абсолютно все то же самое.
1: Вот. Подожди, это бизнес.
0: Надо ее
1: на самом деле, это бизнес-идея. Восхищенные туристы покупают корм и кормят артиста прямо у выхода. Еще один факт, ставший предметом обсуждения туристов: у кота есть красный ошейник, значит, у него есть хозяин. Тайские пользователи шутят, что питомец работает в доле с персоналом магазина и заслужил статус амбассадора бренда. Он обеспечивает торговые точки стабильной выручки.
0: Расскажу тебе про Пизо. Мы недавно же были в Калабрии, и там на одной из таких самых пешеходных туристических улиц мы увидели таких вот тоже с красными ошейниками двух котиков, которые спали. Мы очень заинтересовались, подошли к ним, попытались погладить, да, а потом увидели надпись. И на надписи было четыре кота нарисованы, так вот, как портреты, знаешь, портрет. Да. И написано, что эти коты работают вот здесь, в этом заведении. Они здесь получают еду за то, что привлекают туристов. И названы их имена. Мы даже поняли. То есть работа котом в туристической отрасли это не миф, это не только про Таиланд. Вот Пизо — это место с замечательным мороженым в Калабрии. Если будете в сентябре опять в прямые рейсы, обязательно зайдите туда.
1: Я читал новость, только не помню, про какой аэропорт, что в каком-то аэропорту есть кошачья полиция. Тоже взяли семью бродячих котов, они там ловят мышей. Каждое утро их выводят на работу, когда они работают, они просто снимают стресс у посетителей аэропорта. Конкурсом. Смотрите.
0: Поехали.
1: Конкурсом. На конкурс что-нибудь необычное. Слушайте внимательно. Сначала новость. Стартовал прием номинаций на 7 современных чудес света. Итоги подведут в июле следующего года. До 7 января, кстати, на сайте Всемирного совета по туризму прием номинаций. Любой желающий может оставить свою заявку.
0: Вы тоже можете проголосовать.
1: WTTC. Найдете. Всемирный совет по туризму. 7 января, значит, объявят лонглисты 70 номинантов. Апрель следующего года шортлиста до 30 финалистов, а в июле торжественно объявят окончательных 7 современных чудес света. 7 современных. Жесткие критерии отбора. Внимание! Объект должен быть полностью рукотворный. Природные чудеса вроде водопадов или горных массивов не рассматриваются. Рукотворный. Слушайте внимательно правила. По этим правилам

0: Сейчас будет конкурс. Объект должен быть построен с 19 века начиная, то есть с 1801 года. Рукотворный объект с 19 века по наши дни. Он должен быть открыт для посещения иностранными туристами, да? А вот недоступные или закрытые не принимаются. А также обладать культурным, экономическим влиянием для своей страны, да? Просто красивый небоскреб, вот, не идет. Понятно, да? Значит, рукотворный, построен, начиная с 19 века, открыт для посещения, ну и культурная ценность у него должна быть. Понятно. Вот мы с Юлей за эфиром назвали два таких объекта, которые в этот список подходят. Один объект назвала Юля, второй объект назвал я. Мы о них говорили. Вот лично я о своем объекте говорил не один раз.
1: Мы даже обсудили, почему именно эти объекты мы выбрали.
0: Обсудили, почему именно эти выбрали. Вам надо отгадать Юлин вариант и, соответственно, мой вариант. То есть вот два объекта, которые бы подошли под семь современных чудес света, вот по тем всем требованиям, которые я рассказал, да? Вот.
1: Я думаю, давайте напишите четыре.
0: Четыре.
1: Четыре варианта, и если два варианта совпадут...
0: 50 евро от Атлантика ЛВ. Ваши.
1: Здорово.
0: Здорово.
2: В эфире «Магнитики».
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maksima. Lai nekā netrūktu. Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. GintaroMebelis.lv.
5: Прощай, цыганка,
6: августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
2: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики». Магнитики. Включай и отдыхай.
0: Кто сказал, что лето заканчивается в августе? С Atlantic Travel оно может продолжаться столько, сколько захотите вы, а выбрать подходящее путешествие можно на atlantic.lv. Бархатный сезон — это время, когда море все еще теплое, солнце уже мягче, на пляжах становится свободнее, а цены на путешествия приятнее. Продолжите лето в Турцию от 430 евро на человека. Отправляйтесь за красотой Адриатики в Черногорию от 470 евро. Выбирайте Крит от 500 евро или солнечный Тунис от 580. Все актуальные варианты и даты отели смотрите на atlantic.lv. А если хочется средиземноморской эстетики, красивых городов и особенной атмосферы, Мальорка и Сицилия от 620 евро на человека. Не убирайте летние вещи слишком далеко. Возможно, ваш лучший отпуск в этом году еще впереди. Заходите на atlantic.lv, сравнивайте предложения, выбирайте свое продолжение лет. Atlantic Travel. Продлите лето там, где оно и не собиралось заканчиваться. Все предложения на atlantic.lv. А если нужна помощь с выбором, ждем вас в офисах Atlantic Travel на Меркеля 19 или на Базинцев 9/11.
2: Это «Магнитики».
0: Итак, друзья мои, у нас сегодня необычный конкурс. Может быть, правила мы так слишком хитро описали, но давайте-ка еще раз вернемся. Смотрите, стартовал прием номинаций на 7 современных чудес света, сказали мы. Да? Среди критериев объект должен быть построен рукотворно, да, природные чудеса не берутся в расчет.
1: И с 19 века, 1801 года. Да, до не считается.
0: Да, должен быть открыт иностранным туристам для посещения. значение и обладает культурным экономическим влиянием. А прекрасно, конечно, что вы упоминали пирамиды Хеопса. Колизей упоминали, построенный в 19 веке Колизей. Что еще вы упоминали среди пантеон, пирамиды, вы Тадж-Махал упоминали. Молодцы, внимательно
1: прослушали. Прослушали просто.
0: Да. Вот, и что еще? Афинский Акрополь еще упоминали. Понятно, что все это мимо, все это заслуживает внимания, но это не современные чудеса света, да, то есть построены после 18 века. Мы предложили объект отгадать, который я предложил, который Юля предложил, да. Вот, и есть у нас один, да, давайте среди того, что вы предлагали. Это Золотые ворота мост, это Лувр, это фонтан Треви, вы предлагали как чудо света. Что еще из вариантов было очень интересное? Так. Замок Фердинанда Шеваля, да, о котором вот мы рассказывали. И вот как раз-таки у Татьяны, которая победила, у нее, значит, такой вариант. Мы предложили вам 4 варианта, вы могли назвать. Замок Фердинанда Шеваля, Эйфелева башня, Татьяна написала, и творение Гауди. Танечка, 50 евро от atlantic.lv достается вам, поскольку Юля предложила как раз-таки Эйфелеву башню, а я предложил Саграду Фамилию, одно из творений Антонио Гауди. А сейчас, Танечка, я напишу вам, и ваши координаты отправлю в atlantic.lv. 50 евро на ваше путешествие ваше.
1: Мы ждем еще, когда в Саудовской Аравии построят там, знаешь, столько всего строят? Там и этот Зелайн город, параллельные зеркальные стены. По-моему, сейчас они приостановили этот проект. Потом Мекап, это гигантский куб в Аль-Риядзе. Джедде строится огромная башня высотой выше километра. И она должна стать выше Бурдж-Халифы. Кстати, Бурдж-Халифу никто не назвал. Вот. И парус тоже как-то
0: да,
1: уже так.
0: Да.
1: Забыли. Вот мы здесь не летаем в Дубай, уже все забыли.
0: А мы здесь с Юлей поговорили, что если бы надо было какой-то объект из нашей географии убирать, можно бы запросто это было бы отправить как вариант Лелы из Дзинтерса, из Лепы. Мне кажется, совершенно шикарное здание. И очень даже латвийский такой вайб.
1: Да, такой янтарь прямо классный.
0: Да.
1: Но пока окей. Что у нас выиграла Татьяна, да?
0: Да, Татьяна.
1: Поздравляем Татьяну, и мы с вами свяжемся.
0: А о бархатном сезоне? Пару слов.
1: Бархатный сезон. Ты знаешь, когда начинается бархатный сезон?
0: Когда есть деньги.
1: Не, бархатный сезон — это осень. Это когда солнышко уже не такое жаркое, как ты рассказывал. И, в общем, какие у нас идеи для бархатного сезона на данный момент? Ну, прежде всего, конечно, получается, осень, она продолжение Турции. У нас в сентябре летает Бодрум. Вообще у нас Бодрум не круглогодичное направление и даже не все лето, да, то есть у нас в сентябре-октябре летает Турция Бодрум, именно прямые рейсы, поэтому обратите внимание, если вы еще думаете про бархатный сезон. Сейчас, кстати, вот говоря о горящих турах, частый вопрос, ближайшие вообще даты, на которые есть чартерные туры, это где-то через 1,5 недели, да. То есть с местами очень плохо, мы видим нашу погоду, да, ну и соответственно. Поэтому уже есть смысл подумать про бархатный сезон. Там хорошо, что еще не все так плотно занято. Не сидят, как это говорится, места на крылья самолета еще не продаются, а продаются в самолет. Вот. Следующий вариант, где провести бархатный сезон, Черногория. Адриатика. За лето прогрелась вода. В сентябре 24-25 градусов. Классный вариант. Мы с тобой в прошлом программе, по-моему, обсуждали, да, Черногорию, там и Которская бухта, и нужно обязательно погулять по Старому Котору, черногорской кухни вкусить, и плюс осенью там сезон урожая, молодое вино из местного винограда, домашняя ракия, идеально после дня в горах. И, конечно же, хороший, качественный пляжный отдых. Следующая идея для бархатного сезона – это остров Крит. У него самый долгий пляжный сезон в стране. в Греции. Море остается теплым едва ли не до ноября. Жара уже спадает, открывается все лучшее для экскурсий. Крит вообще идеальный остров, на который можно ехать и семьей, и вдвоем. И, например, когда несколько поколений вот едут очень часто, сейчас стали запросы вот... хочу с мамой съездить, хочу вот там с родителями. Ну, то есть уже взрослые, когда люди хотят вот попутешествовать со своими родителями. Обратите внимание на Крит, потому что это действительно направление, где можно взять машину и показать. Вот, потому что пожилые люди, они уже не очень любят просто сидеть или лежать на пляже, да, а вот именно вот посмотреть и природу, и какую-то... Кносский дворец, он, возможно, не производит такое впечатление, да, но если прочитать, что там было, и представить все это, то Кносский дворец тоже достаточно интересен для посещения. Старый город Хания, обязательно прогулка по Самарийскому ущелью. Летом там достаточно сложно к нему даже подступиться. Кому хочется вообще чего-то совершенно радикально другого, осенью Тунис. Многие любят Тунис прежде всего за сочетание цена-качество плюс таласотерапия. Таласотерапия, Тунис – родина таласотерапии. Это грязевые, водорослевые, вот эти вот все таласо-центры. Там у многих отелей есть своя труба, которая выходит далеко в море, забирает вот эти все полезные вещества, и вы в... Это как бы лечение получаете в... И пляжный отдых, и вот эти вот все шикарные совершенно таласо-процедуры. И действительно, Тунис всегда вот последние годы сочетание цена-качество. Отель All Inclusive, хороший пляж, хорошие возможность для экскурсий и еще вот как вишенка на торте таласотерапия.
0: Так что... Потому что это Африка, если ничего не путаю, да?
1: Да, конечно, это вот север Африки.
0: Расширить свою географию еще.
1: Да, немножко от Сицилии, да, но если... Ну и два острова, Майорка и Сицилия. Какой вам больше нравится? Майорка, Испания, Сицилия, Италия, море теплое, ну и Калабрия, мы про нее много рассказывали уже в этом году. То есть сентябрь, октябрь, вот эти вот три региона, итальянский и испанский, посещайте обязательно.
0: И привозите оттуда не только магнитики, но и яркие, приятные впечатления. Юля, спасибо огромное. До следующей недели.
1: До следующей. Пока.
2: Магнитики.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelis.lv.
5: Дамас ун кунги. Шейд Шармс. Жакс Шармс. Гада ногали нау тикай дату. Та и святку сайута. Я юсу узнямумс вел мекле гада ногалес исто вакару. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
7: Предложение супервыходных в Lidl. С 25 июля. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl. Стоит того.
8: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: ртаю. 100% хиты.
1: Только

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не ответим, что лучше, конфетно-букетный или пицца-сериальный период. Но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм. И давайте, прежде чем мы начнем, послушаем три самых горячих хита ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас красовался Джонни и Федук, их суперкомпозиция «Лето». Вице-лидером стал Зиверт, ее «Газ». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс снова удержались «By India», «Хчо и Мод» и «Шаде». Трио «By India», «Хчо и Мод» продолжают каждую неделю врываться на вершину хит-чарта радиостанции СВХ Плюс. Послушаем ближайшие 60 минут. Удастся ли им снова повторить свой рекорд, либо все-таки кто-то их подвинет. Есть достойные конкуренты. Начинаем с 20-й строчки. На ней «Айова мы».
0: 20. Место номер 20. СВХ Плюс.

мнение, что это один из хитов очередной от Айовы, но она, казалось бы, должна была наслаждаться проделанной музыкальной работой, но нет, она уже готовится к осени, причем делает это вместе с Dolls и Holy Flame. Они совместно на этой неделе выпустили новую композицию «Ловлю». Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: композиция, где прямо хитмейкеры Холли Флейм, Доус и Айова объединились и выпустили композицию под названием «Ловлю». Братасы, радиостанция СВХ Плюс со следующей недели. Ну а только что мы распаковали горячую двадцатку. Напомню, на ней Айова с ее новейшим синглом «Мы». 3 недели она вместе с нами. Минус 7 строчек на этой неделе. Пожелаем ей удачи. Ну и также следующему участнику нашего хит-чарта.
1: 19. Место номер 19. А ты пахнешь дом фон. ВХ+. 19.

0: когда семья не рядом, Коста Ла Коста не прочь засесть за плоечку и погонять в какую-нибудь хорошую игру, что он недавно показал в своих социальных сетях. Ну а прямо сейчас он показывает музыкальный результат под номером 19, минус 8 строчек, 5 недель в хит-чарте радиостанции СВК+, Коста Ла Коста и его Черри Черри Лейди. Продолжаем.
1: 18. Место номер 18. СВХ+.

0: 20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami. Atlaide līdz 40%. Ar mans Rimi karti makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 centi. Kaķu konservi gurmē gold dažādi veidi 85 grami 45 centi. Rimi.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зили. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ плюс 17. СВХ плюс 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
0: СВХ+.

0: который дважды появится в хит-чарте радиостанции СВК Плюс на этой неделе. Да, ей это удалось. Но пока пускай останется в секрете, какая будет вторая композиция. Пока же моя Мишель и ее на малиновой луне на этой неделе на 16-й строчке. Минус 6 позиций, 12 недель в нашем хит-чарте. Перед этим на 17-й Ума Турман. Не стой, танцуй, новое вливание. А вот дальше с нами в следующие 3 минуты побудет Фейгин и его АЕМ, который плюсует 3 строчки и за 2 недели добирается до 15 места.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.
2: Все великие люди бывали на

0: 14.
1: Место номер 14.
2: Счета твоим счетом потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
0: СВХ плюс.

0: человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.
1: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год, и как после великов шли играть в футбол.
2: Настоящая подруга, которая мило и нежно может поздравить с днем рождения, это, конечно, Мари Краймбрери. Послушайте только, что она написала. С днем рождения, мой маленький светлячок. Я тебя люблю. И подписала хэштег Клава Кока. Да, Клава Кока недавно отпраздновала свой день рождения. Мари ее очень ласково и нежно поздравила. Ну и выставила совместные фотографии, а их, боюсь, что намного-намного больше. В нашем хит-чарте в музыкальном плане Мари Краймбрери продолжает пребывать с композицией «Ты помнишь?» плюс 7 строчек на этой неделе. И 3 недели уже эта песня находится вместе с нами. Перед этим мы дружно встречали Егора Крида и Артик Асти на 14 строчке с синглом «Карма». А вот дальше будем хулиганить. «Лока ла вида» от «Холидей Бой».
3: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.

0: Недавно певица Ольга Серябкина привлекла внимание всех своих подписчиков свежими кадрами сонка. Она показала в социальных сетях свою фигуру в черном бикини. Ну и, конечно, поклонники отметили ее уверенный вид и хорошую форму. К этой уверенности еще подбавляем Диму Уриха, который в сингле 8901 участвует вместе с Серябкиной. Из этого получился, конечно же, супер-мега-дерзкий трек, который продолжает участие в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс на этой неделе на 11-й строчке. Перед этим на 12-й Holiday Boy, Loco La Vida. А вот дальше окунемся в еще более горячие хиты этой недели. Но прежде давайте послушаем, с чего мы сегодня начинали. 20-я строчка достается Айова мы.
1: 19.
0: Коста Ла Коста, Черри Лэйди на 19.
1: 18.
0: 18 место достается группе Винтаж Малахит.
1: 17.
0: Новое вливание в горячую двадцатку. Ума Турман, не стой, танцуй.
2: Этот воздух, как вода густой, рваный.
1: 16.
0: Моя Мишель на малиновой луне.
3: На обратной стороне мы увидим все мое.
1: 15.
0: А-е. Фейгин, АЕ.
4: Все великие люди бывали на дне. АЕ, АЕ.
1: 14.
0: Егор Крид, Артик и Асти, Карма.
1: Карма. 13.
0: Мари Краймбрери, ты помнишь.
1: 12.
0: Holiday Boy, Loco La Vida.
1: 11.
0: Серябкина, Дима Урих, 8901, место номер 11.
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+.

0: Несомненно, один из саундтреков, который может подойти к встрече подруг спустя какое-то количество лет, когда вам немного больше 18. Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река» продолжает участие в хит-чарте радиостанции СОХ+. На этой неделе открывает место номер 7. Без изменений, на этой неделе 12 недель эта композиция уже находится в нашем хит-чарте. Сам Вон Амур продолжает выпускать хиты, к сожалению, на английском языке, в афрохаус-стиле и набирает хорошие просмотры. По-прежнему мы ждем его коллабу с Тимберлендом. Ну а пока мы ждем, мы плавно передвигаемся по нашему хит-чарту. И тут самая главная композиция этой недели.
1: 6. Место номер 6.

0: сделать это дважды. Покорить хит-чарт радиостанции СВХ Плюс и влиться в него еще с одной композицией. Самая горячая новинка «Баста, моя Мишель, если я буду танцевать». И это самая высокая новинка на этой неделе. Место номер 6. Перед этим «Вон Амур», «Широка река», «Без изменений». А вот дальше певица, которая отплюсовала одну строчку, «Бервулф Феникс».
1: Топ 20 СВХ Плюс. 5. Место номер 5.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
1: СВХ Плюс. 5.

0: Первуф на этой неделе презентовала новую композицию под названием «Владивосток», и там же сняла видеоряд к ней в своем городе, в котором она родилась. В музыкальном плане на этой неделе от Первуф у нас самая горячая композиция по-прежнему «Феникс». Она плюсует одну строчку и рекордную 21 неделю находится вместе с нами. Ну, а совсем чуть-чуть до призовой тройки на этой неделе не дотянули ребята из Пилатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: 4-4. Место номер 4. СВХ+.

0: Европа Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Я чувствую, кто-то сейчас должен сказать блокбастеры. И будет абсолютно прав. Третье, второе, первое место. Совсем скоро в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс. Но прежде давайте послушаем, что творилось с 10-го.
0: 10.
1: По 4-е. Итак, место номер 10. Миа Бойко, «Экспонат».
0: Девять.
1: Девятая строчка достается Holy Flame, «Тону».
0: Восемь.
1: Крав, «Сова и Вакошка».
0: Семь.
1: Седьмая строчка «Вон Амур», Надежда Кадышева, «Широка река».
0: Шесть.
1: Самая высокая новинка в хит-чарте СВХ Плюс на этой неделе. Баста, «Моя Мишель», «Если я буду танцевать с тобой».
0: 5.
1: Берву, «Феникс».
0: Четыре.
1: Ну и совсем чуть-чуть до призовой тройки. На этой неделе, увы, не дотянули Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер три.

0: Вот это поворот! На прошлой неделе хит номер один на это открывает горячую тройку. По-прежнему горячие ребята By India, Hcho и Mod и их совместная работа по названием Шаде. Но минусует две строчки, и это место номер три. От этого становится с каждой секундой интересней, а значит мы встречаем вице-лидера. Кто же там?
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс.
3: Все мы изначально чайники.

0: Ка.
1: Зиверт на этой неделе решил отгазовать вместе со своими участниками лейбла «Семья» и выпустила новую музыкальную работу. Название «Зиверт Ever Director Reels. Давай на самый верх». Ну, пока самый горящий сингл по-прежнему от Зиверт — это «Газ». И на этой неделе он становится вице-лидером в хит-чарте радиостанции СВХ+. Ну что, настало время долгожданной первой строчки. Кто там?
2: Песня номер один этой недели.
1: Эти ребята давно находятся в музыке, знают в ней толк и объединились вместе, чтобы создать настоящий летний вайб. Что из этого получилось, мы прямо сейчас будем слушать на первой строчке. Федук, Джонни, Лето. Место номер один. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один. Джонни, Федук, Лето.
2: Номер один.

0: Стоп. Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того!
3: Прощай, джиганка, были твои губы сладкими.
4: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
5: СВХ плюс.
6: Никакая не

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.

0: утро для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Перил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksima.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergano LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
3: Что? Как?
2: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.
5: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней. Я обернусь
6: феникса. СВХ плюс.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты – Билеши Сервис ЛВ.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Предложение супервыходных в Lidl. С 25 июля. Некторины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl. Стоит того.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: последний раз.
1: Лучшая музыка.
2: Нету счета твоим шотом, потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
1: 100% хиты.
3: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
1: Музыка для всех.
3: Если не твоя невеста, положи на место, положи на место.
1: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хэсбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат филлис и Хэсбургер майонез с паприкой.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие

0: которая рядом. Рядом.
1: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
0: СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП зама проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: С повтором воскресенья с 11 до 12.
6: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
5: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: 360 grami 1,29 €. Rimi.
1: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
2: Что? Как?
1: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
3: Дамас ун кунги. Шейд Шармс. Жакс Шармс. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: СВХ плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

Wicked Lipsy. Только хиты. Только твоя музыка.

0: breath.
1: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: СВХ плюс.

0: такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Прощай, 25-го.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Есть водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Ничего не бойся.
0: СВХ плюс.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ плюс.

Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi.

0: Būvservis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Андерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Все будет хорошо.
1: СВХ+.

0: хорошо.
1: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зили. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер-шоу!

0: Музыка для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: ВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить. Ты сегодня я слил мать.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: Небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
4: На эту на ночь остаться, чтоб смотреть со мной на звезды.
0: СВХ плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

слушаешь ты. Которая слушает

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: закат хорошего настроения. Можно не возвращать. Лето. Лето на плюсе.
1: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
2: СВХ плюс.

0: музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепи.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

которая вокруг, на радио, которое рядом. Радио СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: Потырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: ТВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: СВХ Плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
1: СВХ+.
2: Мы снова танцуем.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Малолет, заново, ты такой странный. Малолет, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.

СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
0: СВХ Плюс.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда

0: радио, которое рядом.
1: Летом на фиесте, потанцуем вместе, в каждом твоем жесте видится любовь.
0: СВХ плюс.
2: В этот летний

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои.

стопроцентные хиты.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летними

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

Вокруг на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

Музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: СВХ+.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Догорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.